0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона в студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. В Челябинской области объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности. 21 и 22 мая она ожидается в большинстве районов, а с 23 по 25 мая уже повсеместно установлен 4-й класс горимости леса. На северо-востоке региона местами прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса. Одновременно синоптики предупреждают и о ночных заморозках. 22 мая температура воздуха в отдельных районах области может опуститься до минус 4 градусов. Суд огласил приговор водителю перевернувшегося автобуса с детьми. ДТП, напомню, произошло в конце ноября прошлого года на трассе Южноуральск-Магнитогорск. Водитель автобуса при перевозке детской футбольной команды превысил скорость на обледенелом участке дороги. Транспорт перевернулся. В салоне находилось 35 пассажиров. Мама ребенка-футболиста получила травмы головы и таза. Суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы. В Сосновском округе в воскресенье пройдет гастрономический фестиваль и конкурс «Сырный метеорит». Мероприятие в поселке Красное Поле посетят сыровары Челябинской и Свердловской областей, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. На фудкорте соберутся лучшие кулинары, они предложат гостям уникальные сырные блюда в самых неожиданных сочетаниях. На Фермерской улице можно будет купить сыры и другие натуральные продукты от местных производителей. В Челябинске в пятницу ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, днем в городе плюс 23-25 градусов выше 0. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать веренные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Teddy Swims – Bad Dreams. Доброе утро, дорогие друзья. Надеюсь, сон ваш был сладок и безмятежен, но в Челябинске уже 7:20, а на улице мороз. Ну-ка, все потерли нос. Это не баловство с моей стороны, это такая подводка. Дело в том, что наш следующий герой тоже будет играть в подвижные игры в рубрике «Мировой бестселлер» Луи Армстронг «Go Down Moses».
1: «Мировой бестселлер» на «Радио 100».
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: «Мировой бестселлер».

Музыка без лишних слов, Lounge Cafe, Spring Breeze. Весенний бриз сегодня довольно-таки прохладный. Надевайте куртки и берите с собой рюкзаки, чтобы было потом, куда эти куртки запихать. В Челябинске 7:37 и далее на радио 100 Bruno Mars, мои драгоценные, с песней Treasure.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Барри Уайт, can't get enough of your love, babe. Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете Радио 100, с вами Никита Савиных, и я очень хотел бы голос, как у Барри Уайта, но, очевидно, это не в моей власти. В рубрике «Люкстайм» Аня Гарбарек, Beyond My Control.
1: «Люкстайм» на Радио 100.

0: City News на Радио 100.
1: Это новости региона в студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. Челябинская область присоединилась к запуску магистральной квантовой сети европейской части страны. Губернатор Алексей Текслер принял участие в первом сеансе защищенной видеосвязи по квантовому каналу между Челябинском и Москвой. Проект реализует РЖД. Сеть уже охватывает почти 8 тысяч километров, проходит через 27 регионов и соединяет 13 городов-миллионников. Квантовые коммуникации обеспечивают принципиально новый уровень защиты данных и будут востребованы в финансовом секторе, энергетике и госуправлении. Челябинская областная клиническая больница внедрила инновационную технологию лечения тромбов в легочной артерии. Рентген-хирурги одними из первых в России применили метод ультразвукового тромболизиса с использованием системы ЭКОС. Технология позволяет разрушать тромб изнутри через катетер с помощью ультразвука и лекарственных препаратов без открытой операции. Первая пациентка уже прошла лечение. После процедуры тромб полностью растворился, и ее состояние стабилизировалось. В Челябинске ко дню славянской письменности и культуры пройдет выставка старинных церковных книг. Мероприятие состоится 22 мая в областной научной библиотеке. Главным экспонатом станет Острожская Библия, одно из первых печатных изданий Священного Писания, которое ранее показывали в городе в 2017 году. Гостям представят редкие Евангелия и другие книги 16-19 веков. В программе выступления церковного хора, фотовыставка и показ документального фильма. В Челябинске в пятницу ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, днем в городе плюс 23-25 градусов выше ноля. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Pressure. Джеймс Блант, Love Under Pressure, и за ним Sixpence None the Richer с песней Kiss Me. Забавный диалог получается. Джеймс Блант что-то рассказывает, пытается объяснить про любовь под давлением, а Ли Нэш отвечает ему: «Да-да-да-да-да, так поцелуй меня». А самое ироничное в этой ситуации то, что без давления любви вообще-то не бывает. Но мы сейчас в метафизику уйдем, слушаем Sixpence None the Richer, Kiss Me.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
4: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
5: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
6: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

а время, словно стрела, сошло как будто с ума. Влюбленная женщина Мирей Матье в рубрике «Мировой бестселлер». И насчет времени я с ней абсолютно согласен. Время летит, как будто уносимое призраками материальных благ. Этак я подвел к песне Билли Айлиш, посвященной главной героине мультфильма, как вы уже догадались, «Унесенные призраками» — «Тихиро». Но это через пару минут, а прямо сейчас Марчиба «Way Beyond».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске компания Nintendo разработала приложение, которое позволит превращать фото в мини-игры. И «Я твой номер один, солнышко, ай-яй-яй» — это самые популярные треки 90-х и нулевых. Компания Nintendo выпустила приложение для iOS и Android, в котором можно будет превращать фото в мини-игры. Название проекта — Pictonico. Релиз состоится 28 мая. Игру можно будет использовать в бесплатной версии или под подписки. Однако в России запуск не планируется. После загрузки фото пользователь может выбирать разные действия с ним, например, закрыть рот человеку на снимке с помощью замка молнии. Nintendo отмечает, что не будет хранить изображение. Недавно стоимость акций Nintendo за неделю взлетела на 14 миллиардов долларов благодаря мировому успеху новой игры Pokemon Pocopia. Это симулятор жизни, в котором геймеры смогут развивать собственное поселение с покемонами.
0: Exclusive News.
1: В преддверии юбилея Сергея Жукова, лидера группы «Руки вверх», которая была основана в 1995 году, сервис Kion Музыка оценил прослушивание синглов, которые были популярны на дискотеках в 90-х и 2000-х годах. Песня «Я твой номер один» Димы Билана покорила танцпол начала 20-го столетия. За последние три года наибольший интерес к танцевальной культуре изучаемых периодов был выявлен в прошлом году, а самые юные пользователи до 24 лет тяготеют к более старой музыке из 90-х, нежели из 2000-х. В этом году среди главных хитов дискотек 2000-х лидером стал трек Димы Билана «Я твой номер один». На второй строчке расположилась песня «Ты не мой» от певицы Светы, а на третьей «Ай-яй-яй» в исполнении группы «Руки вверх». В сегменте треков из дискотек 90-х самым популярным синглом этого года стала запись «Солнышко» группы Дема. В топ-3 композиции также вошли «Угонщица» Ирины Аллегровой и «Хали Гали» паратруппер группы «Лепреконсы».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Челябинск. Срочная новость.
2: Билеты в парк через галерею всего 250 рублей. Скидка действительно до 22 мая включительно. Приходи сам и расскажи друзьям. Кирова, 167. Подробности акции у администратора. 6+.
3: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
4: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
5: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» написана по мотивам одноименной трагедии Александра Пушкина. Работу над ней композитор начал в октябре 1868 года, используя также материалы истории государства российского Николая Карамзина. Тема – период правления царя Бориса Годунова с 1598 по 1605, непосредственно перед началом смутного времени. В этом историческом эпизоде композитора привлекла возможность отразить отношения царя и народа, представить народ и царя в качестве главных действующих лиц. Опера была завершена в конце 1869 года и представлена в дирекцию императорских театров. Однако ее не приняли к постановке, объяснив решение отсутствием выигрышной женской роли. После отказа Мусоргский внес ряд изменений, в частности, ввел польский акт с любовной линией «Лжедмитрий, Марина, Мнишек», а также добавил эффектный финал, монументальную сцену народного восстания «Под кромами». Однако вторая редакция 1872 года также была отвергнута. Оперу удалось поставить лишь два года спустя, благодаря энергичной поддержке в театральных и музыкальных кругах. Премьера состоялась в начале 1874 года на сцене Мариинского театра в Петербурге. Несмотря на восторженный прием публики, критика встретила оперу резко отрицательно. В 1882 году она была снята с репертуара. После этого композитор Николай Римский-Корсаков предпринял попытку возродить оперу, создав собственную редакцию, которая получила наибольшее распространение. В современных постановках часто используются и авторские редакции, которые, по мнению музыковедов, точнее соответствуют характеру повествования и персонажам.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

Queen, These Are Days of Our Lives. Музыка высшей пробы на радио 100, и далее мы планку ронять не собираемся. До конца этого музыкального часа вас ждут Шивари, Элтон Джон и вишенка на торте в рубрике Lux Time Melody Gardeau. Сегодня пятница, 22 мая, в южноуральской столице 8 часов 51 минута. Вы слушаете радио 100, а нежный голос, шепчущий вам на ушко, это я, Никита Савиных. Плывем дальше по волнам стопроцентного комфорта. Шивари, Джон 214. It's

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. На трассе М5 под Златоустом введено реверсивное движение после смертельного ДТП. Авария произошла около 4 утра на 1739 километре автодороги. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Мерседес», следовавшего в сторону Уфы, уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». Водитель микроавтобуса погиб на месте, еще 5 человек получили травмы. Трое находились в «Мерседес», двое в «Газели». Обстоятельства аварии уточняются. Посевная кампания в Челябинской области набирает темп. На сегодняшний день яровыми культурами засеяно около 47% площадей, это 775 тысяч гектаров, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Алексей Текслер. Основные работы сосредоточены в южных районах, включая Кизильский, Брединский и Верхнеуральский округа. Высокие темпы также показывают Едкульский и Кунашакский районы. Хозяйства региона обеспечены техникой, топливом и семенами. Объемы внесения удобрений выросли на 20%. В селе Октябрьское открылся обновленный дом культуры. Для нужд учреждения закупили звуковую, видеоаппаратуру, механику и одежду сцены, мебель, бытовую и компьютерную технику. Обновление домов культуры – это не просто ремонт здания, а создание современных пространств для общения и творчества, подчеркнула первый замминистра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина. С момента открытия в 1979 году учреждение в Октябрьском стало центром культурной жизни села. О погоде. В Челябинске днем малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 2,7 метра в секунду. Днем в городе плюс 23-25 градусов, выше 0. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

No Ordinary Love, кавер на Sade от Sweet Coffee. Ну что, дорогие друзья, узнаем, какой сегодня день. Сегодня 22 мая, день винегрета. Ладно, день рождения тюбика для зубной пасты. Обязательно поздравьте его с днем рождения, когда будете чистить зубки. День суши и роллов в пятницу, удивили. И, наконец, барабанная дробь, день основания Третьяковской галереи. Вот этот праздник, мне признаться, душу немножко греет. В честь него в 9:45 слушайте рубрику «Дома хорошо», будет повтор выпуска про картины. В мировом бестселлере будет Анри Сальвадор, а прямо сейчас Меган Трейнер и Джон Ледженд «Like I'm Gonna Lose You».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске о детективе Эркюле Пуаро снимут новый сериал и в Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами. BBC снимет новый сериал об Эркюле Пуаро, персонаже романов Агаты Кристи. Британская телекомпания в жесткой борьбе обошла другие каналы и стриминги, получив права на экранизацию. Об этом пишет Deadline. Пока создатели планируют снять 3 сезона, премьера первого ожидается во второй половине 2027 года. Сценаристом выступит Бенджи Уолтерс. Подробности сюжета держат в секрете. Сейчас идут поиски исполнителя роли Эркюля Пуаро. Британская публика привыкла видеть в образе Пуаро Дэвида Суше. Однако в трехсерийной драме «Убийство по алфавиту» 2018 года, выпущенной той же компанией, главная роль досталась Джону Малковичу. В «Убийстве в Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле» и «Призраках Венеции» детектива сыграл Кеннет Брана.
0: Exclusive News.
1: В деловом центре Москва-Сити появится небоскреб, фасад которого напоминает японское оригами. Здание расположится в первом красногвардейском проезде. Всего в небоскребе будет 52 этажа. Общая высота составит почти 249 метров. Внутри разместятся не только офисы, но и торговая галерея с кафе. На верхних этажах появится панорамный ресторан с прозрачной крышей и террасами. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что напротив Москва-Сити построят новую набережную длиной 2,5 километра. Она пройдет от моста Академика Королева до здания театра «Мастерская Фоменко». Запланированы 2 смотровые площадки над водой и амфитеатр у реки возле театра, а также разметка для велосипедистов и места для отдыха. Строительство собираются завершить уже в этом году. Часть участка от моста Академика Королева до жилого комплекса «Береговой» уже доступна для пешеходов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Майкл Джексон и 3Т. Почему? Не в смысле, почему Майкл Джексон, а почему песня называется Why? Почему? Стоп. Давайте окрасим нашу жизнь в розовый цвет. Это заявление не является пропагандой чего-либо. В рубрике «Весеннее настроение» Луи Армстронг, Love You and Rose.
1: Весеннее настроение на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Здравствуйте. Знаете, в чем главная магия развески картин? Это не строгий алгоритм, а чистое творчество. Вам не нужно быть профессиональным декоратором для того, чтобы создать стену, которую будет интересно разглядывать часами. Запомните два самых практичных приема, которые точно сработают. Первый и самый главный – смело вешаем картины прямо от пола. Забудьте про классическое размещение на уровне глаз. Самый крутой и современный подход – начать прямо от плинтуса. Это придает интерьеру индивидуальность и дизайнерскую смелость. Второй прием. Создаем скелет на полу. Раскладываем наши картины и начинаем с одной-двух разных крупных работ. Это основа. А далее, как пазл, заполняем свободное пространство вокруг, применяя более мелкие элементы. Нарежьте бумажные прямоугольники в размер предметов нарезки. И для начала разместите их с помощью бумажного скотча на стене. Ваш план готов. А теперь самое интересное. Сила такой стены в уникальности. Не ограничивайте себя только картинами. Смешивайте все. Графику и живопись, наброски и этюды. И самое главное – памятные вещи. Афиши, билеты, открытки. И важный совет от сердца. Не распечатывайте чужие работы с Pinterest. Такие поделки всегда выглядят дешево. Гораздо лучше и душевнее будет выглядеть, если вы купите работы молодых художников. Это недорого и поддерживает искусство. Или нарисуйте что-то самостоятельно. Это наполнит ваш дом настоящими историями, а не бездушными копиями. Ваша стена должна быть личной галереей, которую невозможно повторить. Вот в чем главный секрет. С вами была Марина Кутепова. Дома хорошо, когда он создан с душой.

0: утро без суеты. На радио 100.
1: It's really not important.

Noah, Missing Your Heart. Это в самом деле не важно, потому что твои мысли где-то еще, и сам ты занят своей арифметикой, погруженный в себя, звучит как упрек лично мне. Простите за то, что погружаю вас в такие подробности. На самом деле я, Никита Савиных, как ведущий Радио 100, не должен позволять себе говорить о себе любимом. Вот нет у меня такой свободы. Говорить я могу только о любимой музыке, но хорошо, что любимая музыка иногда тоже говорит об отсутствии свободы. На Радио 100 Дайдо No Freedom.

0: области ущерб от действий мошенников с начала года приблизился к 1 миллиарду рублей. Такие данные озвучили на коллегии Главного управления МВД региона. Отдельную тревогу вызывают случаи обмана участников СВО и их семей. Зафиксировано 22 таких эпизода. При этом число IT-преступлений снизилось на 19% по сравнению с прошлым годом. В полиции отмечают, что благодаря профилактике и взаимодействию с банками удается предотвращать хищения. Только с начала года удалось сохранить около 48 миллионов рублей. На трассе М5 в районе Сима продолжается строительство дороги в обход города. Дорожники провели очередной взрыв скальной породы. Срезано более 16 тысяч кубометров грунта. Для работы использовали свыше 11 тонн взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба управления дорог Южный Урал. Новая четырехполосная дорога протяженностью 19 километров позволит вывести транзитный транспорт за пределы Сима и сократить время в пути. На участке также планируется строительство развязок и крупные эстакады высотой до 40 метров. В Челябинске попытка пробурить скважину для автомойки закончилась коммунальной аварией. На улице Героев Танкограда работы начали без разрешения, и в результате дороги затопило грязной водой и глиной, рассказали в пресс-службе мэрии. Под удар попали несколько улиц. Сейчас специалисты проверяют ливневую систему на возможные засоры. Власти уже возбудили административные дела в отношении собственника участка и буровой компании. О погоде. В Челябинске днем малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 2,7 метра в секунду. Днем в городе плюс 23-25 градусов, выше 0. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

Озьер, «Take me to church». Протест против религии языком любви. Своего рода «Не бросай меня в терновый куст», наоборот. К слову, протестует он против католической религии. Наши скрепы в целости и сохранности, можно выдохнуть. В Челябинске 10.08 на радио 100, Крис Ри, «And you, my love».

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. We were good.

Фрэнк Синатра, The World We Knew. А теперь, пожалуйста, прослушайте анонс. В 10:45 нам в гости заглянет кот. Не волнуйтесь, он культурный. Это я так любя называю нашу новую программу «Культурный код». А теперь, внимание, анонс. Челябинск готовится к культурной столице 2027. Обязательно говорим эту фразу. Извините, это я не вам, это директива от Минкульта. В этом выпуске в программе «Культурный код» главный редактор «Радио 100» Кристина Вовченко побеседует с директором Дома дружбы народов Юлией Лапидус о том, как и где будет отмечаться праздник «День славянской письменности и культуры», который пройдет уже в это воскресенье. Фу. Анонс закончен. Спасибо за внимание. На радио 100 Мэрайа Кэри, Vision of Love.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске компания Nintendo разработала приложение, которое позволит превращать фото в мини-игры. И «Я твой номер один», «Солнышко», «Ай-яй-яй» — это самые популярные треки 90-х и нулевых. Компания Nintendo выпустила приложение для iOS и Android, в котором можно будет превращать фото в мини-игры. Название проекта — Pictonico. Релиз состоится 28 мая. Игру можно будет использовать в бесплатной версии или под подписки. Однако в России запуск не планируется. После загрузки фото пользователь может выбирать разные действия с ним, например, закрыть рот человеку на снимке с помощью замка молнии. Nintendo отмечает, что не будет хранить изображение. Недавно стоимость акций Nintendo за неделю взлетела на 14 миллиардов долларов благодаря мировому успеху новой игры Pokemon Pokopia. Это симулятор жизни, в котором геймеры смогут развивать собственное поселение с покемонами.
0: Exclusive News.
1: В преддверии юбилея Сергея Жукова, лидера группы «Руки вверх», которая была основана в 1995 году, сервис Kion Музыка оценил прослушивание синглов, которые были популярны на дискотеках в 90-х и 2000-х годах. Песня «Я твой номер один» Димы Билана покорила танцпол начала 20-го столетия. За последние три года наибольший интерес к танцевальной культуре изучаемых периодов был выявлен в прошлом году, а самые юные пользователи до 24 лет тяготеют к более старой музыке из 90-х, нежели из 2000-х. В этом году среди главных хитов дискотек 2000-х лидером стал трек Димы Билана «Я твой номер один». На второй строчке расположилась песня «Ты не мой» от певицы Светы, а на третьей «Ай-яй-яй» в исполнении группы «Руки вверх». В сегменте треков из дискотек 90-х самым популярным синглом этого года стала запись «Солнышко» группы Дема. В топ-3 композиции также вошли «Угонщица» Ирины Аллегровой и «Хали Гали» паратруппер группы «Лепреконсы».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Культурный код» и я, ее ведущая, Кристина Вовченко. Челябинск готовится к культурной столице 2027, и в этой программе мы будем освещать подготовку, рассказывать про культурные события города и области. И, конечно же, в студию «Радио 100» придут самые значимые лица культуры. Этот выпуск мы посвятим важному для России празднику Дню славянской письменности и культуры. День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается в России 24 мая. Это праздник, символизирующий единение славян и сохранение культурных ценностей. Как будет отмечать Челябинск, нам расскажет директор Дома дружбы народов Юлия Лапитус. Юлия Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В основе торжества память о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. Это выдающиеся просветители, создавшие славянскую азбуку. Какова история и значение в современности Дня славянской письменности и культуры?
2: В России первые традиции чествования памяти Кирилла и Мефодия были заложены в XI веке. Одно из свидетельств тому – Архангельское Евангелие от 1092 года, в котором на 14 февраля упоминается Кирилл, а на 6 апреля – Мефодий. Именно Россия ввела в церковный календарь общую дату празднования – 11 мая, 24 мая – по новому стилю. И первые чествования славянского слова уже прошли в Москве в 1862 году. А в 1863 году праздничные торжества проходили и в других городах. Но надо сказать, что с 1991 года, согласно указу президента, уже праздник получил государственный статус и отмечается в этом статусе по сей день.
1: Нужно помнить, да, наши корни, наши традиции.
2: Конечно.
1: Праздник, символизирующий единство славян, и этот год 2026 объявлен президентом годом единства народов России. Наша уральская земля объединяет как раз многообразие национальностей. Какое влияние оказало создание славянской азбуки на развитие культуры и письменности народов России?
2: Но надо сказать, что действительно этот год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом единства народов России. И Челябинская земля действительно это такой же многонациональный регион, как наша Великая Россия. 190 народов, Челябинская область 150 народов. А, конечно, это вопрос на целую диссертацию. Но если кратко, то создание славянской азбуки Кириллом и Мефодием в IX веке стало ключевым событием, которое оказало глубокое влияние на развитие культуры и письменности народов России и всего славянского мира.
1: Перейдем тогда, как будет отмечать Челябинск. Уже вот второй год непосредственно площадкой для празднования является Кафедральный собор Рождества Христова.
2: Да.
1: Действительно большая площадка. Расскажите, это будет как бы традицией, почему выбрана была данная площадка и сколько человек ожидается?
2: Ну вот такая небольшая преамбула. С 15-го года Дом дружбы народа в Челябинской области проводит областной праздник День славянской письменности и культуры. Он проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Челябинской епархии Русской православной церкви. И в этом году он проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей город Москва и Управления общественных связей правительства Челябинской области. Этот праздник проводился в Челябинской государственной филармонии. Он проходил в органном зале «Родина». Несколько лет мы проводили около исторического музея. Вот, наконец-то, второй год. Это замечательная площадка, это знаковое место не только для города Челябинска, но и, конечно, для всей Челябинской области. Еще, конечно, мы говорим о том, что Челябинск в 27-м году будет культурной столицей России. И вот это вот замечательное место, оно очень удобное, очень красивое, оно очень емкое. И буквально вот этот весь сам кафедральный собор, это живые декорации. Ну, конечно, помимо этого у нас будет стоять сцена, у нас будет фотозона, красивые древнерусские буквы. И, конечно же, будет порядка 30 мастер-классов. Их привезут наши муниципалы, их привезут Национальное культурное объединение Челябинской области. Это будет и создание иконописи. Это по изготовлению народной куклы Берегини, по живописи, рисунку, птички из ниток, игра на народных инструментах, роспись по бересте, книжная выставка. Безусловно, будет представлена у нас экспозиция русской избы, экспозиция горница. Также будет по изготовлению кукол в национальных костюмах, кокошников, плетение на коклюшках и чего только не будет. Поэтому, безусловно, наш праздник носит такой и просветительский аспект. Безусловно, это вообще неотъемлемая часть Дня славянской письменности. Ожидаем мы более 2000 человек. Я думаю, эта цифра совершенно примерная, потому что место там замечательная, там можно и гулять, и пройти куда-то дальше. Вот. Также будет на площадке работать полевая кухня. Каждый может угоститься, и гречневая каша будет с мясом. Поэтому вот в этом году мы решили так, чтобы люди погуляли и что-то покушали. Также наши центры привезут элементы и славянской, и русской кухни. Это будут у нас и блины, и пироги, и растягай.
3: Да, вы описали прям такую картину, что глаза, грубо говоря, разбегаются от многообразия. То есть и светские традиции, и церковные традиции. Вы упомянули как раз про мастер-класс иконописи.
2: Да.
3: Очень интересно, какие святые образы разрешено писать, и вообще нужно ли какое-то церковное благословение?
2: Да, у нас второй год вот этот мастер-класс проводит матушка Юлия, это супруга отца Дмитрия, он настоятель Верхнесонарского храма Пластовского района. У нее мастер-класс, он носит образовательный характер. Во-первых, там все по канону, и там показаны этапы создания иконы, то есть, безусловно, там не будет нарисовано ликов святых, да, потому что действительно вот такой поэтапный мастер-класс, она будет там показывать, как вот эту дощечку, как-то ее там делать, как краски разводить, то есть это действительно будут вот этапы создания.
3: Вы упомянули тоже про то, что впервые дегустационная площадка будет ждать гостей, помимо духовной пищи и физическая. То есть там будут представлены старинные рецепты славянской кухни, уральской тоже будет представлена?
2: У нас, смотрите, у нас не будет отдельно дегустационной площадки. То есть наше муниципальное образование, они привозят, все это будет, как, знаете, такая экосистема праздника, да, в одной экосистеме. То есть это будут выставки, это будут мастер-классы, это будут элементы национальной кухни, да, соответственно, русской и славянской. Но я знаю, что нам привезут старинный рецепт пшенника, и нам его привезет Славянский центр Аргаяшского района. То есть что такое пшенник? Это молочная пшенная каша, которая запечена в печи. Думаю, что будут еще у нас старинные блюда, но давайте сейчас не будем пока раскрывать всех секретов.
3: Совершенно верно.
2: Да, все-таки
3: приходите,
2: те, кто
3: да,
2: к нам
3: придет,
2: да, они всегда могут очень вежливо спросить у наших мастериц, да, как сделать тот иной рецепт. У нас здесь все-таки больше будет пища духовная, и нас ждет прекрасный концерт. У нас почетным гостем праздника будет русский уральский народный хор из города Екатеринбурга. Это тот хор, который объездил 50 стран мира. Помимо этого, у нас также будут принимать участие народные, фольклорные коллективы Челябинской области. Это будет и казачий коллектив «Вольница», заслуженный коллектив Южного Урала. Это будет молодежный театр «Проспект Горняков». Кстати, они у нас будут впервые на нашем празднике. И также будут другие коллективы «Медовый спас». Кто-то уже эти коллективы знает. Они уже полюбившиеся зрителям. Да, но помимо этого у нас еще будет работать площадка кадрильная, кадриль-фест, то есть такой фестиваль в празднике. Вот, я бы так сказала, потому что студенты Челябинского государственного института культуры будут показывать разные кадрили. Поэтому мы тоже с нетерпением ждем вот этой кадрильной площадки. Приходите танцевать. И будет работать программа, она тоже у нас не первый раз, «Казачья удаль». Ее будет проводить заслуженный коллектив Южного Урала, ансамбль «Казачьи песни Вольницы», руководитель Николай Михайлов из города Миасса. Там будут и народные игры, и рубка шашка, и фланкировка. В общем, такой боевой казачий дух, такой патриотический, вот, он будет присутствовать на вот этой площадке.
3: Здорово. Юлия Александровна, последний вопрос. Давайте еще раз напомним слушателям, когда будет празднование Дня славянской письменности и культуры и куда приходить всем тем, кто хочет прикоснуться к истории, напитаться вот этой традиционной русской культурой.
2: Дорогие друзья, 24 мая на площадке около храма Рождества Христова Кафедрального собора начнется областной праздник «День славянской письменности и культуры». Мы ждем вас, приходите, вы получите истинное удовольствие от красивой музыки, от замечательной музыки, от красивого кафедрального собора, от этого благолепия, которое будет царить на площадке нашего праздника. Ждем вас.
3: Ну, после такого приглашения обязательно нужно посетить мероприятие. Благодарю вас за это интервью и напомню, что у нас в гостях была директор Дома дружбы народов Юлия Лапитус.
2: Спасибо.
3: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100. «Люкс-тайм» на радио 100.

0: City News на Радио 100.
1: Это новости региона в студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. Челябинская область присоединилась к запуску магистральной квантовой сети европейской части страны. Губернатор Алексей Текслер принял участие в первом сеансе защищенной видеосвязи по квантовому каналу между Челябинском и Москвой. Проект реализует РЖД. Сеть уже охватывает почти 8 тысяч километров, проходит через 27 регионов и соединяет 13 городов-миллионников. Квантовые коммуникации обеспечивают принципиально новый уровень защиты данных и будут востребованы в финансовом секторе, энергетике и госуправлении. Челябинская областная клиническая больница внедрила инновационную технологию лечения тромбов в легочной артерии. Рентген-хирурги, одними из первых в России, применили метод ультразвукового тромболизиса с использованием системы ЭКОС. Технология позволяет разрушать тромб изнутри через катетер с помощью ультразвука и лекарственных препаратов без открытой операции. Первая пациентка уже прошла лечение. После процедуры тромб полностью растворился, и ее состояние стабилизировалось. В Челябинске ко дню славянской письменности и культуры пройдет выставка старинных церковных книг. Мероприятие состоится 22 мая в областной научной библиотеке. Главным экспонатом станет Острожская Библия, одно из первых печатных изданий Священного Писания, которое ранее показывали в городе в 2017 году. Гостям представят редкие Евангелия и другие книги 16-19 веков. В программе выступления церковного хора, фотовыставка и показ документального фильма. В Челябинске в пятницу ожидается малооблачная погода без

Милен Фармер, Калифорния на радио 100. Люблю Милен Фармера, вот Калифорнию, знаете, не люблю. Представьте, какая там жара, особенно сейчас, в эпоху глобального потепления. Вот и Энрике Иглесиас тоже ее не очень-то любит, так и написал в своей песне «Калифорния» «Not in love». Если не верите, послушайте одноименную песню «Not in love».

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Lord, Mood Ring, кольцо настроения. Вот это интересная штука. Помните, было поветрие такие, когда лет 20 назад? Вот бы сейчас такое заполучить и посмотреть, что покажет. Давайте представим, что оно у нас есть, и немножко на эту тему поразмышляем. А пока на Радио 100 в мировом бестселлере Рой Орбисон, You Got It.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске о детективе Эркюле Пуаро снимут новый сериал и в Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами. BBC снимет новый сериал об Эркюле Пуаро, персонаже романов Агаты Кристи. Британская телекомпания в жесткой борьбе обошла другие каналы и стриминги, получив права на экранизацию. Об этом пишет Deadline. Пока создатели планируют снять 3 сезона, премьера первого ожидается во второй половине 2027 года. Сценаристом выступит Бенджи Уолтерс. Подробности сюжета держат в секрете. Сейчас идут поиски исполнителя роли Эркюля Пуаро. Британская публика привыкла видеть в образе Пуаро Дэвида Суше. Однако в трехсерийной драме «Убийство по алфавиту» 2018 года, выпущенной той же компанией, главная роль досталась Джону Малковичу. В «Убийстве в Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле» и «Призраках Венеции» детектива сыграл Кеннет Брана.
0: Exclusive News.
1: В деловом центре Москва-Сити появится небоскреб, фасад которого напоминает японское оригами. Здание расположится в первом красногвардейском проезде. Всего в небоскребе будет 52 этажа. Общая высота составит почти 249 метров. Внутри разместятся не только офисы, но и торговая галерея с кафе. На верхних этажах появится панорамный ресторан с прозрачной крышей и террасами. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что напротив Москва-Сити построят новую набережную длиной 2,5 километра. Она пройдет от моста Академика Королева до здания театра «Мастерская Фоменко». Запланированы 2 смотровые площадки над водой и амфитеатр у реки возле театра, а также разметка для велосипедистов и места для отдыха. Строительство собираются завершить уже в этом году. Часть участка от моста Академика Королева до жилого комплекса «Береговой» уже доступна для пешеходов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Вот Ирма знает, я знаю, а вы знаете ли, что сегодня своего рода день знаний? Знания криминалистики, умение отличить грязь на Риджин-стрит от грязи на Пикадилли или пепел гаванской сигары от пепла манильской. День Шерлока Холмса сегодня, 22 мая, с чем я вас и поздравляю. Далее на радио 100 Пол Янг «Every Time You Go Away».

0: Прошла около 4 утра на 1739 километре автодороги. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Мерседес», следовавшего в сторону Уфы, уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». Водитель микроавтобуса погиб на месте, еще 5 человек получили травмы. Трое находились в «Мерседес», двое в «Газели». Обстоятельства аварии уточняются. Посевная кампания в Челябинской области набирает темп. На сегодняшний день яровыми культурами засеяно около 47% площадей, это 775 тысяч гектаров, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Алексей Текслер. Основные работы сосредоточены в южных районах, включая Кизильский, Брединский и Верхнеуральский округа. Высокие темпы также показывают Едкульский и Кунашакский районы. Хозяйства региона обеспечены техникой, топливом и семенами. Объемы внесения удобрений выросли на 20%. В селе Октябрьское открылся обновленный дом культуры. Для нужд учреждения закупили звуковую, видеоаппаратуру, механику и одежду сцены, мебель, бытовую и компьютерную технику. Обновление домов культуры – это не просто ремонт здания, а создание современных пространств для общения и творчества, подчеркнула первый замминистра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина. С момента открытия в 1979 году учреждение в Октябрьском стало центром культурной жизни села. О погоде. В Челябинске днем малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 2,7 метра в секунду. Днем в городе плюс 23-25 градусов, выше 0. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

Из музыки Майкл Бубле, Нелли Фуртадо, Шакира и в рубрике «Кавервиль» «Can't help falling in love» Элвиса Пресли «Нельзя помочь влюбленным». Да и вообще нельзя помочь человеку, пока он сам этого не захочет, остается только ждать и думать, когда он сам решит исправиться. На радио 100 Майкл Бубле и Нелли Фуртадо «Cuando, cuando, cuando».

0: Реклама на Радио 100.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джем, they, они. Что за они? Они — это чувство. Эта песня на самом деле была подводкой к следующей песне Морриса Альберта «Feelings». Надеюсь, Джем на нас за это не в обиде.
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске компания Nintendo разработала приложение, которое позволит превращать фото в мини-игры. И «Я твой номер один», «Солнышко», «Ай-яй-яй» — это самые популярные треки 90-х и нулевых. Компания Nintendo выпустила приложение для iOS и Android, в котором можно будет превращать фото в мини-игры. Название проекта — Pictonico. Релиз состоится 28 мая. Игру можно будет использовать в бесплатной версии или под подписки. Однако в России запуск не планируется. После загрузки фото пользователь может выбирать разные действия с ним, например, закрыть рот человеку на снимке с помощью замка молнии. Nintendo отмечает, что не будет хранить изображение. Недавно стоимость акций Nintendo за неделю взлетела на 14 миллиардов долларов благодаря мировому успеху новой игры Pokemon Pocopia. Это симулятор жизни, в котором геймеры смогут развивать собственное поселение с покемонами.
0: Exclusive News.
1: В преддверии юбилея Сергея Жукова, лидера группы «Руки вверх», которая была основана в 1995 году, сервис Kion Музыка оценил прослушивание синглов, которые были популярны на дискотеках в 90-х и 2000-х годах. Песня «Я твой номер один» Димы Билана покорила танцпол начала 20-го столетия. За последние три года наибольший интерес к танцевальной культуре изучаемых периодов был выявлен в прошлом году, а самые юные пользователи до 24 лет тяготеют к более старой музыке из 90-х, нежели из 2000-х. В этом году среди главных хитов дискотек 2000-х лидером стал трек Димы Билана «Я твой номер один». На второй строчке расположилась песня «Ты не мой» от певицы Светы, а на третьей «Ай-яй-яй» в исполнении группы «Руки вверх». В сегменте треков из дискотек 90-х самым популярным синглом этого года стала запись «Солнышко» группы Дема. В топ-3 композиции также вошли «Угонщица» Ирины Аллегровой и «Хали Гали» паратруппер группы «Лепреконсы».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Лени Кравец, It Ain't Over Till It's Over. От себя замечу, что все-таки over, имея в виду, что эфир мой на этом подошел к концу. С вами был Никита Савиных. Спасибо за проведенное вместе время. Услышимся завтра.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. В Челябинской области ущерб от действий мошенников с начала года приблизился к 1 миллиарду рублей. Такие данные озвучили на коллегии Главного управления МВД региона. Отдельную тревогу вызывают случаи обмана участников СВО и их семей. Зафиксировано 22 таких эпизода. При этом число IT-преступлений снизилось на 19% по сравнению с прошлым годом. В полиции отмечают, что благодаря профилактике и взаимодействию с банками удается предотвращать хищения. Только с начала года удалось сохранить около 48 миллионов рублей. На трассе М5 в районе Сима продолжается строительство дороги в обход города. Дорожники провели очередной взрыв скальной породы, срезано более 16 тысяч кубометров грунта. Для работы использовали свыше 11 тонн взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба управления дорог Южный Урал. Новая четырехполосная дорога протяженностью 19 километров позволит вывести транзитный транспорт за пределы Сима и сократить время в пути. На участке также планируется строительство развязок и крупной эстакады высотой до 40 метров. В Челябинске попытка пробурить скважину для автомойки закончилась коммунальной аварией. На улице Героев Танкограда работы начали без разрешения, и в результате дороги затопило грязной водой и глиной, рассказали в пресс-службе мэрии. Под удар попали несколько улиц. Сейчас специалисты проверяют ливневую систему на возможные засоры. Власти уже возбудили административные дела в отношении собственника участка и буровой компании. О погоде. В Челябинске днем малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
3: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
4: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Челябинск. Срочная новость.
6: Билеты в парк через галерею всего 250 рублей. Скидка действительно до 22 мая включительно. Приходи сам и расскажи друзьям. Кирова, 167. Подробности акции у администратора. 6+.
7: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Нильс Лангрен, «I Will Survive» на радио 100. В Челябинске 13 часов и 19 минут. У микрофона я, Оль Диева. Друзья, приветствую. Ну что, как у вас настроение? Есть еще порох в пороховницах? Как вы себя чувствуете в конце недели? Совсем немножечко осталось, чтобы доработать, завершить все свои дела, и наступят долгожданные выходные. Но чтобы последний рабочий день на этой неделе пролетел легко, будем слушать, конечно же, много качественной музыки. В мировом бестселлере Beatles у нас прозвучат Hey Jude, а прямо сейчас Джейсон Деруло, Glad You Came.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус получил 20-минутные овации в Каннах, а лауреатка Нобелевки призналась, что использует искусственный интеллект при работе над новым романом. Фильму «Черный шар» Хавьера Кальво и Хавьера Амброси, снятого по неоконченной пьесе Федерико Гарсии Лорки, аплодировали на Каннском кинофестивале в течение 20 минут, об этом сообщил Deadline. Картина получила один из самых теплых приемов за историю киносмотра. Самых продолжительных оваций удостоился в 2006 году «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо. «Фаренгейту 9.11» Майкла Мура аплодировали в 2004 году тоже 20 минут. На премьере присутствовали авторы картины и исполнительница главной роли Пенелопа Крус. В проекте также снялись испанский музыкант Гитарика де ла Фуэнте, Мигель Бернардо и Гленн Клоуз. «Черный шар» рассказывает взаимосвязанные истории трех мужчин из трех разных эпох. В основе проекта, помимо пьесы Лорки, был спектакль «La Piedra Oscura» Альберто Конахеро. Польская писательница и лауреатка Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук использует искусственный интеллект при работе над новым романом. Об этом она рассказала на встрече с участниками форума «Импакт» в Познани, пишет mycompanypolska.pl. Токарчук отметила, что написание обширных романов становится экономически невыгодным. Она предположила, что авторам может помочь симбиотическое сотрудничество с искусственным интеллектом. По ее мнению, писатели из-за специфики ремесла, цитата, «быстрее и теснее всех снюхаются с инструментами вроде искусственного интеллекта, поскольку нейросети работают на обширном и ассоциативном сопоставлении фактов». По словам Токарчук, она оформила подписку на самую продвинутую версию одной языковой модели и была удивлена тем, как искусственный интеллект расширяет горизонты и углубляет творческое мышление. Писательница призналась, что иногда просит нейросеть проанализировать идею и спрашивает у нее: «Дорогая, как бы нам это красиво развить?». При этом она предупредила, что с нейросетями нужно быть осторожнее, они могут затягивать в диалог, уводить от первоначальной цели и галлюцинировать.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Never Never Gonna Give You Up называется композиция, которая прозвучала на радио 100. Ну что ж, друзья, никогда не сдавайтесь и даже не собирайтесь этого делать. Вы самые лучшие, у вас все получится. Помните и верьте в это обязательно. Ну а мы продолжаем наш музыкальный эфир в Челябинске 13:35. Друзья, пятница, это значит, что у нас звучит афиша выходного дня. Узнаете сегодня о том, какие мероприятия интересные можно будет посетить в эту субботу. Афиша будет звучать в эфире в 13:45. Перед этим музыка. В рубрике «Весеннее настроение» сейчас Мелани Пейн прозвучит.
1: «Весеннее настроение» на радио 100.

0: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Парфюмерная летопись семьи и Том Сойер Фест. Как провести выходные в городе? В субботу в публичной библиотеке пройдет очередная встреча проекта «Картографы». Она будет посвящена творчеству Анастасии Богдашкиной. В этот же день можно посетить открытое интервью с парфюмерным коллекционером Галией Малаушкиной. Подробности у сотрудника библиотеки Семена Татьянченко.
2: Разговор будет построен вокруг двух тем – детские ароматы и мужские одеколоны. От легендарного гигиенического набора «Мойдодыр» и молочного мыла «Детское» до одеколонов «Шипр» с его узнаваемой строгостью, хвойного русского леса и концентрированного «Саши». Ключевой момент встречи – визит в библиотеку ароматов с уникальной подборкой. Она дает возможность услышать голоса, снятых с производства духов, и ощутить дыхание минувшей эпохи. Вход без предварительной регистрации. Мы ждем вас 23 мая в час дня в главном зале публички. Ну а после рекомендуем посетить творческий вечер поэта Анастасии Богдашкиной. Анастасия родилась в Челябинской области в 91 году. Училась в Челку на журфаке, занимается иллюстрациями. Пишет прозу, поэзию и, по ее утверждению, нечто между. Публиковала сборники финалистов «Заветная мечта», в сборнике рассказов «Страшные истории о зеркалах», в альманахе «Южный Урал» в 2025 году, в альманахе «Каменоломня» 2026 года. Рисовала обложку для вышедшей в 2025 году книги Антона Ермолина «Ямы». Вход без предварительной регистрации.
1: Для лиц старше 6 лет. Кроме того, на протяжении субботы в штабе хранителей наследия на труда 89 пройдет Всероссийский добровольческий фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». В нем участвуют горожане, бизнес и фонды, которые вместе восстанавливают исторические объекты, возвращая их обновленными и живыми в городскую среду. Сейчас Челябинске восстанавливают дом 19 века на труда 89. Работают в интерьерах и скоро начнут ремонтировать фасады. После ремонта там будет полноценно функционировать штаб развития исторических зданий Челябинска. Участвовать может каждый. На площадке работают с деревом, кирпичом и металлом. Необходима предварительная регистрация. Подробности на сайте Том Сойер Фест Челябинск или в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. А если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид».
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Армик Tender Passion на волне 100. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. И прямо сейчас Нора Джонс у нас будет звучать в рубрике Lux Time. Композиция называется Seven Years. А сразу после новости.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на Радио 100.
1: Это новости региона. В студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. Стали известны подробности аварии с микроавтобусом на трассе М5 в Челябинской области. В салоне «Мерседес» находилась пермская баскетбольная команда «Бионорд Про». Спортсмены возвращались домой после участия в соревнованиях, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Напомню, ДТП произошло на трассе М5 под Златоустом. Водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью». В результате аварии водитель микроавтобуса скончался на месте. Пятеро пассажиров доставлены в больницу. По факту ДТП расследуется уголовное дело. В Копейске открылся новый детский сад на 350 мест, сообщил в своем канале ВМАКС губернатор Алексей Текслер. Дошкольное учреждение номер 50 построили в рамках народной программы «Единой России». В трехэтажном здании разместили 14 групп, музыкальные и спортивные залы, современный пищеблок и игровые площадки. Открытие нового учреждения позволит сократить очередь в детские сады и создать дополнительные рабочие места. В Челябинске на 30% выросло предложение долгосрочной аренды квартир, при этом стоимость аренды за последний год практически не изменилась, подсчитали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». На 36% выросло предложение студий, на 34% однокомнатных квартир. Объявление о сдаче двухкомнатных квартир стало больше на 26%. В апреле текущего года Челябинск вошел в число городов с наиболее доступной арендой, средняя ставка составила 24,5 тысячи рублей в месяц. О погоде. В Челябинске в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Днем в городе плюс 27-29 градусов выше 0. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
3: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
4: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
7: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ферги, Big Girls Don't Cry на радио Stone. Большие девочки не плачут. Ну что ж, друзья, девочки любят слушать хорошую музыку. Это гораздо приятнее, чем сидеть и переживать по любому поводу. Поэтому, если вдруг взгрустнулось вам, касается это не только девочек, но и мальчиков, настраивайтесь на волну Stone. Музыка точно поднимет вам настроение. Ну и я стараюсь делать то же самое, радовать вас хорошими песнями. Прямо сейчас рубрика «Мировой бестселлер» у нас в эфире, а в ней Doors, People, Astro Inch.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джулианна Мур сыграет в комедии о матери и дочери, его спродюсируют Барак и Мишель Обама, а Кейт Буш получила первую награду как режиссер за фильм «Маленькая землеройка». Американская актриса Джулианна Мур снимется в комедии о взаимоотношениях матери и дочери. Проект разработает Netflix вместе с продакшн-компанией Higher Ground Барака и Мишель Обамы, сообщил Variety. Название будущего фильма пока держится в секрете. Ленту описывают как историю о нескольких поколениях в духе картины «Это дурацкая любовь». Сюжет будет вращаться вокруг матери, которая впадает в панику, когда ее дочери предлагают повышение, предполагающее переезд в другой конец страны. Чтобы остановить дочь, героиня пытается найти для нее идеального партнера. Премьера ленты ожидается в 2027 году на стриминговом сервисе Netflix. В настоящее время проводится кастинг. Певица Кейт Буш получила первую награду в качестве режиссера за свой дебютный фильм под названием «Маленькая землеройка», об этом сообщил Variety. Буш поставила анимационную короткометражную картину на антивоенную тематику. Он победил на кинофестивале в Кармартон-Бэй в Уэльсе. Саундтреком к картине стала песня Буш «Snowflake» из альбома «50 Words for Snow» 2011 года. Мультфильм рассказал о маленьком зверьке, который в поисках надежды пересекает разрушенный бомбежками город. Буш сама написала сценарий проекта, а раскадровку черно-белой ленты создал Джим Кей на основе набросков певицы. Доход от этого проекта Буш намерена передать на благотворительность. Деньги получит организация War Child, помогающая детям, пострадавшим от военных действий.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: ЖК Тин, Стоп Колин на волне 100 в Челябинске, 14:33. Напоминаю, что на календаре сегодня 22 мая, друзья, это день рождения тюбика для зубной пасты. Как же он появился, этот самый тюбик? Давайте вам расскажу. Дантист Вашингтон Шеффилд из Нью-Лондона в 1892 году придумал более удобную упаковку в виде металлического футляра. Он просто вспомнил своего друга, художника, и его тюбики, в которых долго хранились краски. И именно эти тюбики натолкнули его на гениальную мысль. Новаторская идея доктора была одобрена знатоками, и с тех пор все пользуются зубной пастой, аккуратно ее выдавливая из красиво оформленного тюбика. Кстати говоря, есть такая статистика: в среднем житель планеты Земля использует примерно 10 упаковок зубной пасты в год. Вот такие интересные данные. Ну, а мы вернемся к музыке, продолжим ее слушать. В рубрике «Весеннее настроение» Нэт Кинг Кол будет звучать о любви, композиция «I Wish You Love».
1: Весеннее настроение на радио 100.
2: Goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends.

spring to give your heart a song to sing and then a kiss.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на Радио 100.
1: Это новости региона. В студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. 55 тысяч южноуральцев выпустятся из школ в 2026 году. В образовательных учреждениях региона стартовали торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. По данным пресс-службы Министерства образования региона, мероприятия охватят 856 организаций. Из общего числа школьников 45 тысяч ребят заканчивают 9 классы. Еще почти 14 тысяч выпускаются из 11 классов. Ранее Минпросвещение рекомендовало проводить последние звонки 26 мая, а выпуск вечера 27 июня. Жители кыштымского поселка Тайгинка пожаловались на качество воды. В домах, где живут около 1500 человек, подается техническая вода с примесями грязи, сообщают активисты Народного фронта. В поселке отсутствуют очистные сооружения. Представители общественного движения обратились к администрации Кыштыма и в региональное министерство ЖКХ с требованием ускорить решение проблемы. В Челябинске 26 мая пройдет форум для предпринимателей «Мой бизнес без границ». Участникам обещают практические инструменты для развития бизнеса, от цифровизации и работы с господдержкой до продаж и внедрения искусственного интеллекта. В программе выступления экспертов и предпринимателей, а также нетворкинг перед аудиторией более 600 человек. Организаторы отмечают, что участие возможно по предварительной регистрации, количество мест ограничено. Форум проходит при поддержке регионального министерства экономического развития. О погоде. В Челябинске в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Днем в городе плюс 27-29 градусов, выше 0. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: till I see my face.
1: Реклама на Радио 100.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что

0: давно хотел доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лана Дель Рей, Кеми Трейлс Ова, The Country Club на Радио 100. Челябинске 15 часов 20 минут. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер» у нас будет в эфире, а в ней группа Rolling Stones с композицией Painted Black. Расскажу вам про эту песню лейтмотивом. Стала депрессия главного героя. Хочется ему окрасить весь мир черной краской, чтобы этот самый мир соответствовал настроению героя. Кстати говоря, когда песня писалась, группа Rolling Stones была популярна среди молодежи. И вот с этим связаны тексты песен. В них фигурируют подростковые чувства, уныние, восприятие мира в темных тонах. В общем, песня не очень радостная, но, тем не менее, настоящий хит и украшение нашего эфира. А потом будет композиция поэнергичнее. После Rolling Stones прозвучит Бейонсе и ее песня Hello.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус получил 20-минутные овации в Каннах, а лауреатка Нобелевки призналась, что использует искусственный интеллект при работе над новым романом. Фильму «Черный шар» Хавьера Кальво и Хавьера Амброси, снятого по неоконченной пьесе Федерико Гарсии Лорки, аплодировали на Каннском кинофестивале в течение 20 минут, об этом сообщил Deadline. Картина получила один из самых теплых приемов за историю киносмотра. Самых продолжительных оваций удостоился в 2006 году «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо. «Фаренгейту 9.11» Майкла Мура аплодировали в 2004 году тоже 20 минут. На премьере присутствовали авторы картины и исполнительница главной роли Пенелопа Крус. В проекте также снялись испанский музыкант Гитарика де ла Фуэнте, Мигель Бернардо и Гленн Клоуз. «Черный шар» рассказывает взаимосвязанные истории трех мужчин из трех разных эпох. В основе проекта, помимо пьесы Лорки, был спектакль «La Piedra Oscura» Альберто Конахеро. Польская писательница и лауреатка Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук использует искусственный интеллект при работе над новым романом. Об этом она рассказала на встрече с участниками форума «Импакт» в Познани, пишет mycompanypolska.pl. Токарчук отметила, что написание обширных романов становится экономически невыгодным. Она предположила, что авторам может помочь симбиотическое сотрудничество с искусственным интеллектом. По ее мнению, писатели из-за специфики ремесла, цитата, «быстрее и теснее всех снюхаются с инструментами вроде искусственного интеллекта, поскольку нейросети работают на обширном и ассоциативном сопоставлении фактов». По словам Токарчук, она оформила подписку на самую продвинутую версию одной языковой модели и была удивлена тем, как искусственный интеллект расширяет горизонты и углубляет творческое мышление. Писательница призналась, что иногда просит нейросеть проанализировать идею и спрашивает у нее: «Дорогая, как бы нам это красиво развить?». При этом она предупредила, что с нейросетями нужно быть осторожнее, они могут затягивать в диалог, уводить от первоначальной цели и галлюцинировать.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Cannons с композицией Golden на радио Стоп 15:34 в Южноуральской столице. С вами я, Оля Деева. Как всегда, вместе слушаем много качественной музыки. Помимо нее в этом часе будет рубрика «Дома хорошо». Какое название прекрасное, друзья, особенно в пятницу, согласитесь. «Дома хорошо». Надеюсь, что в выходные вы это словосочетание будете повторять часто. Ну, а рубрика о том, как сделать интерьер нашего дома еще красивее, в этом нам помогает дизайнер Марина Кутепова. На этой неделе рассуждаем, как можно украсить интерьер картинами. А вообще все выпуски рубрики у нас есть в группе ВКонтакте, в разделе «Подкасты» они хранятся. А на стене мы выкладываем не только выпуски рубрики, но еще и фотографии, чтобы вы могли визуально увидеть, как это все выглядит. Заходите, смотрите. Сейчас музыка. Будем слушать Мелоди Гордон в рубрике «Весеннее настроение».
1: «Весеннее настроение». На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Челябинск. Срочная новость.
2: Билеты в парк «Чудес Галилео» всего 250 рублей. Скидка действительно до 22 мая включительно. Приходи сам и расскажи друзьям. Кирова, 167. Подробности акции у администратора. 6+.
3: Только в мае, ко Дню Победы. Химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья. Подробности на сайте diana74.ru.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Здравствуйте. Знаете, в чем главная магия развески картин? Это не строгий алгоритм, а чистое творчество. Вам не нужно быть профессиональным декоратором для того, чтобы создать стену, которую будет интересно разглядывать часами. Запомните два самых практичных приема, которые точно сработают. Первый и самый главный – смело вешаем картины прямо от пола. Забудьте про классическое размещение на уровне глаз. Самый крутой и современный подход – начать прямо от плинтуса. Это придает интерьеру индивидуальность и дизайнерскую смелость. Второй прием. Создаем скелет на полу. Раскладываем наши картины и начинаем с одной-двух разных крупных работ. Это основа. А далее, как пазл, заполняем свободное пространство вокруг, применяя более мелкие элементы. Нарежьте бумажные прямоугольники в размер предметов нарезки. И для начала разместите их с помощью бумажного скотча на стене. Ваш план готов. А теперь самое интересное. Сила такой стены в уникальности. Не ограничивайте себя только картинами. Смешивайте все. Графику и живопись, наброски и этюды. И самое главное, памятные вещи. Афиши, билеты, открытки. И важный совет от сердца. Не распечатывайте чужие работы с Pinterest. Такие поделки всегда выглядят дешево. Гораздо лучше и душевнее будет выглядеть, если вы купите работы молодых художников. Это недорого и поддерживает искусство. Или нарисуйте что-то самостоятельно. Это наполнит ваш дом настоящими историями, а не бездушными копиями. Ваша стена должна быть личной галереей, которую невозможно повторить. Вот в чем главный секрет. С вами была Марина Кутепова. Дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Art of Noise, Moments in Love на Радио 100. Ну что ж, друзья, количество композиций об этом прекрасном чувстве на нашей радиостанции, как всегда, зашкаливает, их очень много. И завершение часа не станет исключением. Прямо сейчас в рубрике «Люкс Тайм» Даяна Кролл прозвучит. Песня называется «В поисках любви» – «The Look of Love». А сразу после в эфир выйдут актуальные новости.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. Стали известны подробности аварии с микроавтобусом на трассе М5 в Челябинской области. В салоне «Мерседес» находилась пермская баскетбольная команда «Бионорд Про». Спортсмены возвращались домой после участия в соревнованиях, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Напомню, ДТП произошло на трассе М5 под Златоустом. Водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью». В результате аварии водитель микроавтобуса скончался на месте. Пятеро пассажиров доставлены в больницу. По факту ДТП расследуют уголовное дело. В Копейске открылся новый детский сад на 350 мест, сообщил в своем канале ВМАКС губернатор Алексей Текслер. Дошкольное учреждение номер 50 построили в рамках народной программы «Единой России». В трехэтажном здании разместили 14 групп, музыкальные и спортивные залы, современный пищеблок и игровые площадки. Открытие нового учреждения позволит сократить очередь в детские сады и создать дополнительные рабочие места. В Челябинске на 30% выросло предложение долгосрочной аренды квартир, при этом стоимость аренды за последний год практически не изменилась, подсчитали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». На 36% выросло предложение студий, на 34% однокомнатных квартир. Объявление о сдаче двухкомнатных квартир стало больше на 26%. В апреле текущего года Челябинск вошел в число городов с наиболее доступной арендой, средняя ставка составила 24,5 тысячи рублей в месяц. О погоде. В Челябинске в субботу ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, днем в городе.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru.

0: с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майкл Джексон, «The Way You Love Me» на Радио 100. Челябинске 16 часов и 13 минут. Ну что, друзья, давненько не было у нас музыкальных новостей. А новость хорошая. Немецкий диджей Пол Ван Дайк впервые за 8 лет приедет в Россию. У него будет 2 концерта. 5 января 2027 года он выступит на площадке ВК-стадиум в Москве, а 7 января в Рози Холл в Сочи. Если не знаете, кто такой, то напомню, известен он по хитам «Fallen Angel» и «Nothing But You». Кстати говоря, Пол Ван Дайк первым в истории получил номинацию премии Грэмми в категории «Лучший танцевальный или электронный альбом». Дважды признавался изданием DJ Magazine лучшим диджеем мира в 2005 и 2006 годах. Но мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере у нас будет Бобби Макферрин «Don't Worry, Be Happy». А в «Кавервилле» сейчас «Amazonics» «You Are Beautiful».
1: «Кавервилл» на «Радио 100».

Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джулианна Мур сыграет в комедии о матери и дочери, его спродюсируют Барак и Мишель Обама, а Кейт Буш получила первую награду как режиссер за фильм «Маленькая землеройка». Американская актриса Джулианна Мур снимется в комедии о взаимоотношениях матери и дочери. Проект разработает Netflix вместе с продакшн-компанией Higher Ground Барака и Мишель Обамы, сообщил Variety. Название будущего фильма пока держится в секрете. Ленту описывают как историю о нескольких поколениях в духе картины «Это дурацкая любовь». Сюжет будет вращаться вокруг матери, которая впадает в панику, когда ее дочери предлагают повышение, предполагающее переезд в другой конец страны. Чтобы остановить дочь, героиня пытается найти для нее идеального партнера. Премьера ленты ожидается в 2027 году на стриминговом сервисе Netflix. В настоящее время проводится кастинг. Певица Кейт Буш получила первую награду в качестве режиссера за свой дебютный фильм под названием «Маленькая землеройка», об этом сообщил Variety. Буш поставила анимационную короткометражную картину на антивоенную тематику. Он победил на кинофестивале в Кармартон-Бэй в Уэльсе. Саундтреком к картине стала песня Буш «Snowflake» из альбома «50 Words for Snow» 2011 года. Мультфильм рассказал о маленьком зверьке, который в поисках надежды пересекает разрушенный бомбежками город. Буш сама написала сценарий проекта, а раскадровку черно-белой ленты создал Джим Кей на основе набросков певицы. Доход от этого проекта Буш намерена передать на благотворительность. Деньги получит организация War Child, помогающая детям, пострадавшим от военных действий.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Джордж Майкл и Мэри Джей Блайдж. Композиция называется «Ас». А мы идем дальше. В Челябинске 16:35. Друзья, уже, наверное, все вы знаете, что Челябинск получил статус культурной столицы 2027. Это очень радостная новость. Город вовсю готовится. А у нас в эфире премьера программы, которую для вас подготовила главный редактор «Радио 100» Кристина Вовченко. Программа называется «Культурный код». И сегодня Кристина побеседует с директором Дома дружбы народов Юлией Лапидус. А поговорят они о том, где и как будет отмечаться праздник День славянской письменности и культуры. Кстати говоря, пройдет он уже в это воскресенье, поэтому обратите внимание. И, конечно же, такое замечательное событие обязательно стоит посетить. Культурный код будет у нас в эфире в 16:43. Прежде, конечно, музыка. В рубрике «Весеннее настроение» сейчас «Секстрибьюшн» у нас прозвучат. «Oh, pretty woman».
1: «Весеннее настроение». На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
4: Челябинск. Срочная новость.
5: Билеты в парк через галерею всего 250 рублей. Скидка действительно до 22 мая включительно. Приходи сам и расскажи друзьям. Кирова, 167. Подробности акции у администратора. 6+.
6: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Культурный код» и я, ее ведущая, Кристина Вовченко. Челябинск готовится к культурной столице 2027, и в этой программе мы будем освещать подготовку, рассказывать про культурные события города и области. И, конечно же, в студию «Радио 100» придут самые значимые лица культуры. Этот выпуск мы посвятим важному для России празднику Дню славянской письменности и культуры. День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается в России 24 мая. Это праздник, символизирующий единение славян и сохранение культурных ценностей. Как будет отмечать Челябинск, нам расскажет директор Дома дружбы народов Юлия Лапидус. Юлия Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В основе торжества память о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. Это выдающиеся просветители, создавшие славянскую азбуку. Какова история и значение в современности Дня славянской письменности и культуры?
2: В России первые традиции чествования памяти Кирилла и Мефодия были заложены в XI веке. Одно из свидетельств тому – Архангельское Евангелие от 1092 года, в котором на 14 февраля упоминается Кирилл, а на 6 апреля – Мефодий. Именно Россия ввела в церковный календарь общую дату празднования – 11 мая, 24 мая – по новому стилю. И первые чествования славянского слова уже прошли в Москве в 1862 году. А в 1863 году праздничные торжества проходили и в других городах. Но надо сказать, что с 1991 года, согласно указу президента, уже праздник получил государственный статус и отмечается в этом статусе по сей день.
1: Нужно помнить, да, наши корни, наши традиции.
2: Конечно.
1: Праздник, символизирующий единство славян, и этот год 2026 объявлен президентом годом единства народов России. Наша уральская земля объединяет как раз многообразие национальностей. Какое влияние оказало создание славянской азбуки на развитие культуры и письменности народов России?
2: Но надо сказать, что действительно этот год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом единства народов России. И Челябинская земля действительно это такой же многонациональный регион, как наша Великая Россия. 190 народов, Челябинская область 150 народов. А, конечно, это вопрос на целую диссертацию. Но если кратко, то создание славянской азбуки Кириллом и Мефодием в IX веке стало ключевым событием, которое оказало глубокое влияние на развитие культуры и письменности народов России и всего славянского мира.
1: Перейдем тогда, как будет отмечать Челябинск. Уже вот второй год непосредственно площадкой для празднования является Кафедральный собор Рождества Христова.
2: Да.
1: Действительно большая площадка. Расскажите, это будет как бы традицией, почему выбрана была данная площадка и сколько человек ожидается?
2: Ну вот такая небольшая преамбула. С 15 года год Дом дружбы народа в Челябинской области проводит областной праздник День славянской письменности и культуры. Он проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Челябинской епархии Русской православной церкви. И в этом году он проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей «Город Москва» и Управления общественных связей правительства Челябинской области. Этот праздник проводился в Челябинской государственной филармонии. Он проходил в органном зале «Родина». Несколько лет мы проводили около исторического музея. Вот, наконец-то, второй год. Это замечательная площадка, это знаковое место не только для города Челябинска, но и, конечно, для всей Челябинской области. Еще, конечно, мы говорим о том, что Челябинск в 27-м году будет культурной столицей России. И вот это вот замечательное место, оно очень удобное, очень красивое, оно очень емкое. И буквально вот этот весь сам кафедральный собор – это живые декорации. Ну, конечно, помимо этого у нас будет стоять сцена, у нас будет фотозона, красивые древнерусские буквы. И, конечно же, будет порядка 30 мастер-классов. Их привезут наши муниципалы, их привезут Национальное культурное объединение Челябинской области. Это будет и создание иконописи. Это по изготовлению народной куклы Берегини, по живописи, рисунку, птички из ниток, игра на народных инструментах, роспись по бересте, книжная выставка. Безусловно, будет представлена у нас экспозиция русской избы, экспозиция горница. Также будет по изготовлению кукол в национальных костюмах, кокошников, плетение на коклюшках и чего только не будет. Поэтому, безусловно, наш праздник носит такой и просветительский аспект. Безусловно, это вообще неотъемлемая часть Дня славянской письменности. Ожидаем мы более 2000 человек. Я думаю, эта цифра совершенно примерная, потому что место там замечательное, там можно и гулять, и пройти куда-то дальше. Вот. Также будет на площадке работать полевая кухня. Каждый может угоститься, и гречневая каша будет с мясом. Поэтому вот в этом году мы решили так, чтобы люди погуляли и что-то покушали. Также наши центры привезут элементы и славянской, и русской кухни. Это будут у нас и блины, и пироги, и растягай.
3: Да, вы описали прям такую картину, что глаза, грубо говоря, разбегаются от многообразия. То есть и светские традиции, и церковные традиции. Вы упомянули как раз про мастер-класс иконописи.
2: Да.
3: Очень интересно, какие святые образы разрешено писать, и вообще нужно ли какое-то церковное благословение?
2: Да, у нас второй год вот этот мастер-класс проводит матушка Юлия, это супруга отца Дмитрия, он настоятель Верхнесонарского храма Пластовского района. У нее мастер-класс, он носит образовательный характер. Во-первых, там все по канону, и там показаны этапы создания иконы, то есть, безусловно, там не будет нарисовано ликов святых, да, потому что действительно вот такой поэтапный мастер-класс, она будет там показывать, как вот эту дощечку, как-то ее там делать, как краски разводить, то есть это действительно будут вот этапы создания.
3: Вы упомянули тоже про то, что впервые дегустационная площадка будет ждать гостей,
2: да,
3: помимо,
2: да,
3: духовной пищи,
2: да,
3: и физическая. То есть там будут представлены старинные рецепты славянской кухни. Уральской тоже будет представлена?
2: У нас, смотрите, у нас не будет отдельно дегустационной площадки. То есть наше муниципальное образование они привозят. Все это будет, как, знаете, такая экосистема праздника, да, в одной экосистеме. То есть это будут выставки, это будут мастер-классы, это будут элементы национальной кухни, да, соответственно, русской и славянской. Но я знаю, что нам привезут старинный рецепт пшенника, и нам его привезет Славянский центр Аргаяжского района. То есть что такое пшенник? Это молочная пшенная каша, которая запечена в печи. Думаю, что будут еще у нас старинные блюда, но давайте сейчас не будем пока раскрывать всех секретов.
3: Совершенно.
2: Да, все-таки
3: приходите,
2: все, кто,
3: да,
2: к нам придет, да, они всегда могут очень вежливо спросить у наших мастериц, да, как сделать тот иной рецепт. У нас здесь все-таки больше будет пища духовная, и нас ждет прекрасный концерт. У нас почетным гостем праздника будет русский уральский народный хор из города Екатеринбурга. Это тот хор, который объездил 50 стран мира. Помимо этого, у нас также будут принимать участие народные, фольклорные коллективы Челябинской области. Это будет и казачий коллектив «Вольница», заслуженный коллектив Южного Урала. Это будет молодежный театр «Проспект Горняков». Кстати, они у нас будут впервые на нашем празднике. И также будут другие коллективы, «Медовый спас». Кто-то уже эти коллективы знает, они уже полюбившиеся
3: популярные
2: зрителям. Да, но помимо этого у нас еще будет работать площадка кадрильная, кадриль-фест, то есть такой фестиваль в празднике. Вот, я бы так сказала, потому что студенты Челябинского государственного института культуры будут показывать разные кадрили. Поэтому мы тоже с нетерпением ждем вот этой кадрильной площадки. Приходите танцевать. И будет работать программа, она тоже у нас не первый раз, «Казачья удаль». Ее будет проводить заслуженный коллектив Южного Урала, ансамбль «Казачьи песни Вольницы», руководитель Николай Михайлов из города Миасса. Там будут и народ игры, и рубка шашка, и фланкировка. В общем, такой боевой казачий дух, такой патриотический. Вот, он будет присутствовать на вот этой площадке.
3: Здорово. Юлия Александровна, последний вопрос. Давайте еще раз напомним слушателям, когда будет празднование Дня славянской письменности и культуры и куда приходить всем тем, кто хочет прикоснуться к истории, напитаться вот этой традиционной русской культурой.
2: Дорогие друзья, 24 мая на площадке около храма Рождества Христова Кафедрального собора начнется областной праздник «День славянской письменности и культуры». Мы ждем вас. Приходите. Вы получите истинное удовольствие от красивой музыки, от замечательной музыки, от красивого кафедрального собора, от этого благолепия, которое будет царить на площадке нашего праздника. Ждем вас.
3: Ну, после такого приглашения обязательно нужно посетить мероприятие. Благодарю вас за это интервью и напомню, что у нас в гостях была директор Дома дружбы народов Юлия Лапидус.
2: Спасибо.
3: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100.

0: Риана Unfaithful на волне 100. Почти 5 вечера в Челябинске. В рубрике Lux Time услышим Мона с композицией Life is Mono, а следующий час начнем с актуальных региональных новостей.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. 55 тысяч южноуральцев выпустятся из школ в 2026 году. В образовательных учреждениях региона стартовали торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. По данным пресс-службы Министерства образования региона, мероприятия охватят 856 организаций. Из общего числа школьников 45 тысяч ребят заканчивают 9 классы. Еще почти 14 тысяч выпускаются из 11 классов. Ранее Минпросвещение рекомендовало проводить последние звонки 26 мая, а выпуск вечера 27 июня. Жители кыштымского поселка Тайгинка пожаловались на качество воды. В дома, где живут около 1500 человек, подается техническая вода с примесями грязи, сообщают активисты Народного фронта. В поселке отсутствуют очистные сооружения. Представители общественного движения обратились к администрации Кыштыма и в региональное министерство ЖКХ с требованием ускорить решение проблемы. В Челябинске 26 мая пройдет форум для предпринимателей «Мой бизнес без границ». Участникам обещают практические инструменты для развития бизнеса, от цифровизации и работы с господдержкой до продаж и внедрения искусственного интеллекта. В программе выступления экспертов и предпринимателей, а также нетворкинг перед аудиторией более 600 человек. Организаторы отмечают, что участие возможно по предварительной регистрации, количество мест ограничено. Форум проходит при поддержке регионального министерства экономического развития. О погоде. В Челябинске в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Днем в городе плюс 27-29 градусов, выше 0. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Робби Уильямс через Мадонна на радио 100. Челябинске 17 часов и 16 минут. Ну что, друзья, сколько уже фильмов не снимали про Майкла Джексона, но интерес у публики есть, поэтому студия Lionsgate официально подтвердила работу над продолжением байопика «Майкл» о Майкле Джексоне. Переговоры по сиквелу проходят успешно, команда активно работает над фильмом. При этом продолжение не обязательно будет развиваться строго по хронологии событий. История, возможно, будет показана в любом порядке. Создатели отметили, что в первом фильме осталось много важных моментов из жизни и карьеры певца, которые так и не попали на экран. Напомню, что первая часть с Джафаром Джексоном в роли Майкла рассказывала о пути артиста от детства до статуса мировой суперзвезды в конце 80-х годов прошлого века. Ну что, если еще не посмотрели, то посмотрите. А мы продолжим слушать музыку. В мировом бестселлере «Urge Overkill» прозвучит «Girl, You'll Be a Woman Soon», а в кавервилле сейчас Итуана «Kind of Magic».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Эксклюзив Ньюс на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус получил 20-минутные овации в Каннах, а лауреатка Нобелевки призналась, что использует искусственный интеллект при работе над новым романом. Фильму «Черный шар» Хавьера Кальво и Хавьера Амброси, снятого по неоконченной пьесе Федерико Гарсии Лорки, аплодировали на Каннском кинофестивале в течение 20 минут, об этом сообщил Deadline. Картина получила один из самых теплых приемов за историю киносмотра. Самых продолжительных оваций удостоился в 2006 году «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо. «Фаренгейту 9.11» Майкла Мура аплодировали в 2004 году тоже 20 минут. На премьере присутствовали авторы картины и исполнительница главной роли Пенелопа Крус. В проекте также снялись испанский музыкант Гитарика де ла Фуэнте, Мигель Бернардо и Гленн Клоуз. «Черный шар» рассказывает взаимосвязанные истории трех мужчин из трех разных эпох. В основе проекта, помимо пьесы Лорки, был спектакль «La Piedra Oscura» Альберто Конахеро. Польская писательница и лауреатка Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук использует искусственный интеллект при работе над новым романом. Об этом она рассказала на встрече с участниками форума «Импакт» в Познани, пишет mycompanypolska.pl. Токарчук отметила, что написание обширных романов становится экономически невыгодным. Она предположила, что авторам может помочь симбиотическое сотрудничество с искусственным интеллектом. По ее мнению, писатели из-за специфики ремесла, цитата, «быстрее и теснее всех снюхаются с инструментами вроде искусственного интеллекта, поскольку нейросети работают на обширном и ассоциативном сопоставлении фактов». По словам Токарчук, она оформила подписку на самую продвинутую версию одной языковой модели и была удивлена тем, как искусственный интеллект расширяет горизонты и углубляет творческое мышление. Писательница призналась, что иногда просит нейросеть проанализировать идею и спрашивает у нее: «Дорогая, как бы нам это красиво развить?». При этом она предупредила, что с нейросетями нужно быть осторожнее, они могут затягивать в диалог, уводить от первоначальной цели и галлюцинировать.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Марио Винанс и Enya, I Don't Wanna Know на радио 100. Челябинске 17:33. Друзья, у нас в этом часе в эфире будет звучать афиша выходного дня. Узнайте, какие интересные мероприятия будут проходить в эту субботу в Челябинске и куда можно будет сходить. Рекомендую послушать. Из музыки «Почил» скоро прозвучит с песней «Stay», а в рубрике «Весеннее настроение» сейчас «Шакатак» «Блу Саванна».
1: «Весеннее настроение» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
5: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
6: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
7: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Парфюмерная летопись семьи и Том Сойер Фест. Как провести выходные в городе? В субботу в публичной библиотеке пройдет очередная встреча проекта «Картографы». Она будет посвящена творчеству Анастасии Богдашкиной. В этот же день можно посетить открытое интервью с парфюмерным коллекционером Галией Малоушкиной. Подробности у сотрудника библиотеки Семена Татьянченко.
2: Разговор будет построен вокруг двух тем – детские ароматы и мужские одеколоны. От легендарного гигиенического набора «Мойдодыр» и молочного мыла «Детское» до одеколонов «Шипр» с его узнаваемой строгостью, хвойного русского леса и концентрированного «Саши». Ключевой момент встречи – визит в библиотеку ароматов с уникальной подборкой. Она дает возможность услышать голоса, снятых с производства духов, и ощутить дыхание минувшей эпохи. Вход без предварительной регистрации. Мы ждем вас 23 мая в час дня в главном зале публички. Ну а после рекомендуем посетить творческий вечер поэта Анастасии Богдашкиной. Анастасия родилась в Челябинской области в 91 году. Училась в Челку на журфаке, занимается иллюстрациями. Пишет прозу, поэзию и, по ее утверждению, нечто между. Публиковала в сборнике финалистов «Заветная мечта», в сборнике рассказов «Страшные истории о зеркалах», в альманахе «Южный Урал» в 2025 году, в альманахе «Каменоломня» 2026 года. Рисовала обложку для вышедшей в 2025 году книги Антона Ермолина «Яма». Вход без предварительной регистрации.
1: Для лиц старше 6 лет. Кроме того, на протяжении субботы в штабе хранителей наследия Натруда 89 пройдет Всероссийский добровольческий фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». В нем участвуют горожане, бизнес и фонды, которые вместе восстанавливают исторические объекты, возвращая их обновленными и живыми в городскую среду. Сейчас в Челябинске восстанавливают дом 19 века Натруда 89. Работают в интерьерах и скоро начнут ремонтировать фасады. После ремонта там будет полноценно функционировать штаб развития исторических зданий Челябинска. Участвовать может каждый. На площадке работают с деревом, кирпичом и металлом. Необходима предварительная регистрация. Подробности на сайте Том Сойер Фест Челябинск или в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. А если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид».
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Pentatonix, The Lucky Ones на радио 118.13 Челябинске. Ну что, друзья, выходные можно считать открытыми, я бы вот так сказала. Вечер пятницы тоже уже выходной. Поздравляю вас с завершением рабочей недели. Надеюсь, что силы у вас еще остались, чтобы заняться чем-нибудь приятным. И сегодня, и надеюсь, что вы запланировали на выходные что-нибудь интересное. В общем, отдыхаем как следует. Конечно же, не забываем про радио 100, где звучат ваши любимые хиты. В этом часе Beatles будут в мировом бестселлере «And I Love Her», а в рубрике «Каверville» Крис Деланом «Beat It».
1: «Каверville» на радио 100.

0: SWV8 No Man на волне 118.35 Челябинске. Друзья, выходные, а это значит, что у нас в эфире будет звучать рубрика «Челябинск пешком». Рассказываем вам о нашем городе, о достопримечательностях, исторические факты какие-то для вас озвучиваем. На этот раз услышите, как отдыхали жители нашего города в конце 19-го, начале 20 века. Напоминаю, что рубрика звучит в субботу и воскресенье в 11.45 и в 15.45. Далее... Выпуски мы выкладываем в нашей группе ВКонтакте в разделе «Подкасты, они хранятся». Можете послушать, можете даже сразу все. Интересно, поэтому рекомендую. Ну а из музыки у нас рубрика «Весеннее настроение» прямо сейчас, а в ней «Spirit and Jazz».
1: «Весеннее настроение» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья. Подробности на сайте diana74.ru.
4: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
5: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
6: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
7: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» написана по мотивам одноименной трагедии Александра Пушкина. Работу над ней композитор начал в октябре 1868 года, используя также материалы истории государства российского Николая Карамзина. Тема – период правления царя Бориса Годунова с 1598 по 1605, непосредственно перед началом смутного времени. В этом историческом эпизоде композитора привлекла возможность отразить отношения царя и народа, представить народ и царя в качестве главных действующих лиц. Опера была завершена в конце 1869 года и представлена в дирекцию императорских театров. Однако ее не приняли к постановке, объяснив решение отсутствием выигрышной женской роли. После отказа Мусоргский внес ряд изменений, в частности, ввел польский акт с любовной линией «Лжедмитрий, Марина, Мнишек», а также добавил эффектный финал, монументальную сцену народного восстания под кромами. Однако вторая редакция 1872 года также была отвергнута. Оперу удалось поставить лишь два года спустя, благодаря энергичной поддержке в театральных и музыкальных кругах. Премьера состоялась в начале 1874 года на сцене Мариинского театра в Петербурге. Несмотря на восторженный прием публики, критика встретила оперу резко отрицательно. В 1882 году она была снята с репертуара. После этого композитор Николай Римский-Корсаков предпринял попытку возродить оперу, создав собственную редакцию, которая получила наибольшее распространение. В современных постановках часто используются и авторские редакции, которые, по мнению музыковедов, точнее соответствуют характеру повествования и персонажам.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Texas Start Family на радио 100 в Челябинске почти 7 вечера. Друзья, на этом моя смена в эфире подошла к концу. Я Оля Деева, прощаюсь с вами уже до понедельника и желаю шикарнейших выходных. Отдыхайте. А у нас в эфире рубрика «Люкс Тайм», а в ней Джордж Майкл, Роксана.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. На станции в Челябинской области загорелся тепловоз. ЧП произошло в Миньяре. Из-за сильной жары перегрелся компрессор турбины, что привело к задымлению моторного отсека, рассказали в противопожарной службе региона. Тепловоз оперативно перегнали на тупиковый путь. В связи с наличием в опасной зоне дизельного топлива примерно 7000 литров, было принято решение подать генератор пены. Возгорание полностью ликвидировали, пострадавших нет. Южноуральский спортсмен Артур Абдрахманов завоевал 5 медалей на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине пулевая стрельба. Турнир проходил в Ижевске и собрал почти 100 участников из 21 региона страны. Представитель Челябинской области взял сразу 3 золота, а также серебряную и бронзовую награды. Спортсмен тренируется под руководством Эдварда Тулумбаджана. В Копейске открылся новый детский сад на 350 мест. Дошкольное учреждение номер 50 построили в рамках народной программы «Единой России». В трехэтажном здании разместили 14 групп, музыкальные и спортивные залы, современный пищеблок и игровые площадки с безопасными комплексами. Открытие нового учреждения позволит сократить очередь в детские сады и создать дополнительные рабочие места. О погоде. В Челябинске в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Днем в городе плюс 27-29 градусов, выше 0. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
6: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
7: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Рандеву». «Рандеву» на «Радио 100». Программа для слушателей старше 12 лет.
1: И даже у нашего необъятного мира есть границы. И с одной из таких точек планеты мы познакомимся сегодня. На севере таковой является норвежский городок Лонгир на архипелаге Шпицберген. Там проживает всего пара тысяч человек, однако есть аэропорт, морской порт, университет, музей, рестораны, супермаркеты и остальные достижения цивилизации. Но только все это с приставкой «самый северный». Конечно, относительно населенных пунктов. Лонгир – это фамилия основателя поселения, американского инженера-предпринимателя Джона Монро Лонгира. В 1906 году он открыл в этих местах угольный рудник. До 90-х годов прошлого столетия угольная промышленность оставалась основной для местной экономики. Однако с приходом новых видов энергии и исчерпанием природных ресурсов остро стал вопрос о дальнейшей судьбе города. И выбор был сделан в пользу туризма. Своеобразной достопримечательностью Лонгира являются абсолютно все его дома и постройки, окрашенные в красные, оранжевые, желтые и зеленые цвета и подсвеченные в темное время суток сотнями огней. Они очень живописно отражаются от речной глади или же от снежной белизны в зависимости от времени года. К самому Лонгиру со всех сторон подступают крутые горы, а широкие улицы тянутся от залива вдоль ущелья. Для туристов город выступает в качестве перевалочного пункта для дальнейшего путешествия по островам Шпицбергена, где проводятся всевозможные экскурсии по архипелагу с посещением птичьих базаров, мест отдыха моржей и прочих морских млекопитающих, а также катание на снегоходах, собачьих упряжках и восхождение на ледники. В 2006 году рядом с городом создали уникальный объект – Всемирное семенохранилище. Вместо старой шахты построили банк посадочного материала. На глубине 120 метров хранится почти миллион образцов семян сельскохозяйственных культур. Это сделано на случай глобальной катастрофы, чтобы не допустить уничтожения растений и спасти человечество от вымирания. Лонгир – это яркий пример того, что и в условиях Крайнего Севера можно развивать туризм, где человек сполна может отдохнуть от большой земли, как здесь называют материк.
0: Рандеву. Рандеву. На «Радио 100».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Юлия Нигматуллина. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер открыл 5-й форум по вопросам экологии и сохранения водных объектов. Глава региона высоко оценил передовые экологические разработки челябинских ученых. Напомню, Всероссийский форум собрал более 700 участников, представителей власти, промышленности, науки и общественности. На форуме обсудили актуальные экологические проблемы, утилизацию отходов, очистку рек и климатическую адаптацию. В Челябинске отремонтируют дороги рядом с образовательными учреждениями. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса региона. Обновление затронет улицы Плеханова, Смирных, Либных, Тахарлова и Кузнецова рядом со школами, детскими садами и учреждениями дополнительного образования. На участках заменят асфальт, приведут в порядок тротуары, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Завершить ремонт планируется до конца июля. Челябинцы вошли в топ самых активных болельщиков в финале Кубка Гагарина. Вечером 21 мая «Татнефть-Арена» в Казани приняла любителей хоккея из более чем 40 регионов России. Помимо татарстанцев и ярославцев, наиболее заметные на трибунах были москвичи, нижегородцы и челябинцы, сообщают аналитики Мегафона. Южный Урал также вошел в топ-10 регионов. Во время всей серии плей-офф жители активно следили за турнирами в сети. О погоде. В Челябинске в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Днем в городе плюс 27-29 градусов выше 0. Юлия Нигматуллина, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

can make the darkness bright. Only you and you alone.

0: Ігровой бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.